Papi. Тквэн усмент радио Ситрус. FM 97.3 дэс ами. Was the knight in shining armor in your movie?